христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшнем судище.

Благословенная Дива, имя Господне, исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко вер.

славе божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарен.

нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархии русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, во всех